Враг протухший салонник, отбросы скверный сон, что нельзя рассказать. Огрипевший